0: დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
1: Новости.
2: Словакия и Королевство Тонга подтвердили свою заинтересованность в установлении дипломатических отношений. И соответствующие документы могут быть подписаны в сентябре во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министры иностранных дел обеих стран также обсудили сотрудничество в области защиты водных ресурсов, систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях и поддержку кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Министр иностранных дел Юрай Бланар также высоко оценил работу постоянного представительства Словацкой Республики при ООН и подчеркнул важность активной словацкой дипломатии в рамках организации. Чехия и Словакия начнут рассматривать вопрос о совместной закупке минометов АМ-120 для механизированных бригад. Прага также присоединится к словацкому рамочному соглашению о закупке бронемашин «Татра Т-815», что должно обеспечить более выгодные цены. Министры обороны Яромир Зуна и Роберт Калиняк назвали подписанный меморандум еще одним шагом в развитии оборонного сотрудничества и объявили о подготовке других совместных проектов. Кроме того, Словакия продолжает рассматривать вопрос о закупке чешских учебно-тренировочных самолетов L-39 Skyfox у компании «Аэроводоходы». По словам министра экономики Дениса Исакова, проект умного села Башгарвент в Азербайджане – прекрасный пример того, как технологии, профессиональные навыки могут предложить практические решения, улучшающие жизнь людей, и одновременно представляет собой значительный вклад Словакии в восстановление Карабаха. Словацкие компании участвуют в строительстве всего села, а также строят начальную школу имени Милана Ростислава Штефаника в качестве подарка Азербайджану. К концу года в готовом селе смогут проживать около 3700 человек, а также будет обеспечена современная инфраструктура и использование возобновляемых источников энергии. Иностранцы смогут подать заявление на получение временного вида на жительство после окончания срока действия временного убежища, если они соответствуют установленным законом условиям, включая

0: Сегодня там проживает около 800 тысяч из них. Хотя они создали сплоченное сообщество и сохраняют словацкие традиции, начало их жизни в стране сопровождается высокими ценами на проживание, сильной конкуренцией и сложными условиями труда. В то же время после пандемии все больше словаков решают вернуться домой после нескольких лет жизни в США. Проект плана действий, направленный на решение насущных проблем украинских детей, проживающих в Словацкой Республике, представленный уполномоченным по делам детей, стал предметом межведомственного совещания представителей 5 министерств и неправительственного сектора. В связи с тем, что ряд обсуждавшихся вопросов, таких как полномочия судов или вопрос гражданства и законного представительства до достижения совершеннолетия, по сравнению с обычным видом на жительство, выходит за рамки возможностей внутреннего правового регулирования Словацкой Республики, стороны пришли к согласию о необходимости интенсивных двусторонних переговоров между правительством Словакии и украинской стороной. Словакия предлагает множество вариантов отдыха у воды летом. От природных озер и водохранилищ до рафтинга, водных видов спорта и пеших походов к горным озерам. Национальная компания по продвижению туризма «Словакия Тревел» рекомендует направления по всей Словакии, включая водохранилища Липтовска-Мара, Земплинска-Ширава, Велка-Думаша, Зеленовода и Аравское водохранилище, которое подходит для семей и любителей активного отдыха.
1: Тема дня.
2: Словакия является второй наиболее поляризованной страной в Европе, сразу после Венгрии и непосредственно перед Испанией. Это следует из международного проекта ВДЭМ, который на этой неделе представили специалисты Института исследований социальной сплоченности ДЭК. Они отреагировали на эту тенденцию, опубликовав исследование «Поляризация и антисистема-2026». Долгосрочная, крайне поляризованная обстановка в обществе по всему миру показывает нам, что поляризация может перерасти в физическое насилие или военный конфликт. Примером может служить ситуация в Ираке или Сирии. Беспорядки в Северной Ирландии также показывают, что неконтролируемая поляризация может перерасти в насильственные конфликты даже в развитых и богатых странах, пояснил Павел Коснач, главный научный сотрудник и директор Института ДЭК. В исследовании сообщается, что поляризация в Словакии имеет реальные последствия. Данные показывают, например, какое влияние оказывается на отношения между людьми. В ходе опроса мы спрашивали респондентов, ограничивали они или полностью прекращали общение с кем-либо из тех, с кем раньше проводили время из-за разногласий. Более 2/3 никогда не прекращали общение по этим причинам, что примерно на 5% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, увеличилась доля людей, которые прекращают общение с друзьями, даже с родителями. Конфликты из-за ценностей и политических вопросов проникают в личные отношения несколько чаще, чем в прошлом году, подчеркнул аналитик Института ДЭК Вероника Цыганикова. Исследователи также включили в исследование причины поляризации в обществе. Они составили список на основе собственных исследований, а также профессиональной литературы в области социальной сплоченности, поляризации и коллективной идентичности. Среди причин, например, использование поляризации как метода завоевания власти. Аналитики объяснили, что поляризующие лидеры апеллируют к основным эволюционным инстинктам. Они используют более черно-белую риторику, и поэтому их послания кажутся более ясными. Исследователи также включили экономическое неравенство и неудачи Словакии в преодолении прошлых кризисов в число других важных причин. Результаты исследования показывают, что раскол в обществе стал своего рода новой нормой в Словакии, за которую страна расплачивается. Помимо ухудшения отношений, Институт ДЭК указывает на такие последствия, как утечка мозгов за рубеж, ухудшение психического здоровья населения, снижение способности к сотрудничеству, законодательный паралич и подрыв доверия к демократическим процессам и институтам. По мнению Института ДЭК, для сохранения стабильности государства и восстановления социальной солидарности крайне важно, чтобы субъекты, формирующие общественное мнение и политическая элита, уделяли первостепенное внимание культуре подлинного диалога и поиску консенсуса. Опрос проводился агентством «Фокус» осенью 2025 года.
0: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом.

Работает Абдулларут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. В сегодняшнем выпуске «Экономического курьера» мы познакомим вас с летним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили председатель и главный экономист Нацбанка. В следующем сюжете мы расскажем о празднике горных проводников, который отметили в конце июня в Высоких Татрах. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.

0: Экономический курьер.
1: Возможно, вам приходилось оплачивать счета за кого-то другого. И сейчас в нашей экономике происходит то же самое. Сегодня Европа расплачивается за то, к чему не имела никакого отношения. Такими словами начал председатель Национального банка Словакии Петер Кожемир представление летнего прогноза развития экономической ситуации в Словацкой республике.
2: Напряженность и конфликт на Ближнем Востоке дошли до нас тремя путями. Через подорожание энергоносителей, через нарушение торговых связей и, наконец, через рост неопределенности. Положительным моментом является то, что конфликт на Ближнем Востоке лишь замедлил рост словацкой экономики. Однако с инфляцией ситуация несколько сложнее. Будем надеяться, что мы движемся к мировому соглашению, хотя оно вряд ли принесет немедленное облегчение. Весенний шок был относительно сильным и длился гораздо дольше, чем мы ожидали. И, конечно же, это постепенно отражается на экономике в целом.
1: Однако, по словам Кожемира, несмотря на сложную ситуацию в Ормузском проливе, существенного ухудшения ситуации не наблюдается, и банкирам не пришлось кардинально менять весенний прогноз.
2: Нам помогло сильное начало года. Даже в сложных условиях домохозяйства не слишком ограничивали свои расходы и потребление. Однако внешние условия значительно ухудшились по сравнению с весной. И в этом году мы по-прежнему ожидаем экономический рост на уровне 5%. Это самый медленный темп с 2020 года, когда бушевала пандемия COVID-19. В ближайшие годы мы ожидаем значительного ускорения темпов роста до уровня около 2%. Экспорт остается основным двигателем роста, наряду с государственными инвестициями и текущими расходами. Рынок труда остается устойчивым, занятость существенно не снижается, заработная плата по-прежнему растет относительно быстро.
1: Итак, в ближайшие годы, по словам главы Нацбанка, ожидается постепенное оживление экономики, обусловленное спросом из-за рубежа и улучшением финансового положения, в том числе и наших домохозяйств. Но, всегда это пресловутое «но», это оживление будет не быстрым и будет происходить в условиях высоких цен.
2: Замедление роста в еврозоне – это не только следствие текущих событий, последствий войн к востоку от наших границ или на Ближнем Востоке. Это также следствие долгой истории Европы, тех трудностей, которые нам всем знакомы. Это связано с проблемами конкурентоспособности, высокими ценами на энергоносители, ослаблением инвестиционной активности, а также дешевым импортом из Китая.
1: Что это значит для словацких компаний и обычных граждан?
2: В этом году цены остаются высокими, но хорошие новости ожидаются в следующем году, когда инфляция в Словакии может упасть до уровня ниже 3%. Это будет в основном связано со снижением цен на топливо. Дальнейшее развитие событий зависит от факторов, которые мы не можем полностью контролировать и на которые не можем повлиять, таких как цены на сырьевые товары и общая геополитика. В этих условиях еще более важно укреплять экономику Европы и поддерживать здоровые государственные финансы. Это касается всей еврозоны, а значит и нашей страны, и это главный посыл летнего прогноза. Оживление произойдет, оно будет медленным и без внутренних реформ непостоянным. Все зависит от нас самих.
1: Основным условием улучшения положения в экономике, по словам Петера Кожемира, остается разрешение конфликта на Ближнем Востоке. И, наконец, наступление более спокойной обстановки в мировой экономике без новых потрясений. Конкретные сценарии развития ситуации в стране представил главный экономист Нацбанка Михал Хорват. Специалисты учитывали при подготовке прогноза высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, ирано-американские переговоры пока не принесли определенности в дальнейшем развитии ситуации, на что реагируют мировые рынки.
3: Наши торговые партнеры также ожидают несколько худшего развития событий внутри своих стран. Высокие цены на энергоносители и связанная с ним неопределенность влияют в том числе на инвестиции и потребление наших торговых партнеров, поэтому спрос на нашу продукцию примерно на 0,5% ниже, чем весной. Учитывая, что длительное повышение цен на энергоносители вызывает усиление инфляционного давления, ожидания относительно динамики процентных ставок также изменились во всем мире. Так что это повлияет на наши инвестиции. Кстати, инвестиции в национальной экономике были очень слабыми с конца прошлого года.
1: Положительным моментом в Словакии Михал Хорват, так же, как и Петер Кожемир, назвал поведение домохозяйств в начале года. Их потребление оказалось на удивление устойчивым, учитывая сложившуюся ситуацию. Конечно, отчасти это произошло за счет сбережений, но динамика оказалась лучше, чем ожидалось. А в итоге...
0: В том году бы экономика могла расти около 0,5%.
3: В этом году ожидается рост экономики примерно на 0,5%. В последующие годы ускорение до 2%, а возможно и немного больше. Следует отметить, что наш прогноз также учитывает запуск производства на новом заводе Volvo в следующем году. Мы также не рассчитываем на какие-либо дальнейшие меры по консолидации в 2027 году. Если ситуация в мире улучшится, то в следующем году рост может быть еще немного быстрее. Что касается инфляции, мы ожидаем ее снижения с примерно 4% в этом году до примерно 3% в следующем. И это несмотря на то, что существует ряд факторов, препятствующих снижению инфляции. В частности, энергетический шок оказался сильнее и длился дольше, чем мы ожидали, что отразилось на ценах товаров и услуг. Однако ситуация в отношении цен на продукты питания в этом году развивается достаточно благоприятно, что вызвано снижением цен на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках, на те же кофе и какао. В этом году мы ожидаем роста цен на продукты питания до 2%, а в следующем году небольшого ускорения роста, но не драматического, примерно на 3,5%. Более дорогие энергоносители должны постепенно включаться в регулируемые цены для домохозяйств.
1: По словам главного экономиста Нацбанка Словакии, инфляция в следующем году будет в основном обусловлена косвенным влиянием повышения цен на энергоносители, поскольку возросшие издержки предприятий будут переложены на широкий спектр товаров и услуг. В 2028 году это будет в основном обусловлено регулируемыми ценами на энергоносители, поскольку больше не ожидается повсеместной государственной поддержки домохозяйств. Устойчивым пилоном словацкой экономики остается рынок труда.
0: Видим выразнейший убыток живностников, что связано с консолидационными опатрениями.
3: Мы регистрируем значительное снижение числа индивидуальных предпринимателей, что связано с консолидацией. Но серьезного роста безработицы не наблюдается из-за прилива рабочей силы из-за рубежа. Кроме того, на рынке труда удивительным образом растут зарплаты, причем не только в государственном секторе, но и в частном. Так что рынок труда и далее остается стабильным.
1: Согласно прогнозу Нацбанка, дефицит государственных финансов в 2026 году достигнет 4,5% ВВП и существенно не улучшится в последующие годы.
3: Без дополнительных мер консолидации баланс немного ухудшится в 2027 году. Улучшение можно ожидать только в 2028 году, главным образом из-за ожидаемого прекращения поддержки цен на энергоносители и улучшения экономической ситуации. Государственный долг достигнет 62,5% ВВП в этом году, а сохранение высокого дефицита приведет к его росту до 65% ВВП в 2028 году.
1: Хорват отметил, что неопределенность остается высокой, а вместе с ней и риски для прогноза. Они смещены в сторону снижения темпов экономического роста и повышения инфляции. Он добавил, что экономика неизбежно столкнется с новыми этапами фискальной консолидации. Но поскольку неизвестны масштабы мер, которые будут приняты, экономисты не учитывают их последствия при прогнозировании. Однако, вероятно, в ближайшие годы они замедлят рост уровня жизни, и влияние на инфляцию будет зависеть от их характера, заключил главный экономист Национального банка Словакии Михал Хорват.
4: Радио «Словакия Интернешнл».
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы предлагаем вам перенестись в Высокие Татры. В конце июня в Высоких Татрах осветили альпинистские канаты и кошки. Так традиционно горные проводники встречают новый сезон. В часовне в Старом Смоковце собрались все поколения представителей этой профессии. От молодых людей, только недавно начавших свою службу, до легенд Татр. Они получили благословение от священника на следующий сезон.
5: Аби в базне, а в респекте к природе, а во взаимном приятельстве.
2: Чтобы, испытывая страх и уважение к природе и пребывание во взаимной дружбе, вы смогли достичь своей цели.
1: В настоящее время этой профессией занимаются всего несколько десятков словаков, 72 человека, из них одна женщина. И у них тоже есть свой праздник, о происхождении и традициях которого расскажет горный проводник Роберт Турьяник.
6: Свято горских отцов
2: Праздник горных проводников организуется Ассоциацией горных проводников Высоких Татр, старейшей ассоциацией представителей этой профессии в Словакии. Цель этого праздника не только почтить память или отметить профессию горного проводника, но и прежде всего собрать людей, связанных с горами, которые уважают традиции. Это также своего рода послание, поскольку горные проводники создают идентичность этого региона и способствуют развитию туризма.
1: Поначалу, как сказал Роберт Турьяник, это было небольшое мероприятие для местных горных проводников. Но со временем оно превратилось в более масштабное событие, в котором принимают участие проводники со всей Словакии, включая проводников с польской стороны Высоких Татр.
6: Программа каждый год подобная.
2: Программа примерно одинакова каждый год. Мы начинаем с чествования горных проводников у памятника горным проводникам на кладбище в Новом Смоковце. Затем следует традиционное освещение канатов и кошек, после чего проходит процессия горных проводников по Смоковцу, а затем их неформальная встреча, на которую приходят и те, кто не имеет отношения к этой профессии, но любит горы и часто пользуются услугами проводников.
1: Как долго существует традиция проведения праздника горных проводников в Татрах?
6: В Высоких Татрах эту традицию заложил Павел Райтер.
2: В Высоких Татрах эта традиция была основана Павлом Райтером, вдохновленным альпийскими курортами, такими как французский Шамуни и итальянский Курмайор, которые являются двумя старейшими обществами горных проводников в мире. Первый раз празднование Дня горных проводников состоялось в 1995 году. Мы продолжаем эту традицию, и в этом году он прошел в 31 раз.
1: Вышеупомянутому Павлу Райтару исполнилось уже 90 лет. Он, конечно, уже не сопровождает туристов в горы, но принимает активное участие в работе Ассоциации горных проводников. А его младшие последователи продолжают традицию праздника горных проводников в Высоких Татрах. В этом году он состоялся 20 июня.
2: Это, по сути дела, начало сезона, когда люди, интересующиеся историей горного проводничества в Татрах, желающие встретиться с горными проводниками, могут лично пообщаться с ними или просто ненадолго остановиться и проникнуться атмосферой, что является идеальным моментом для знакомства с горными проводниками и их профессией. Сюда приходят мои клиенты, с которыми мы уже несколько раз поднимались в горы. На самом деле это не просто отношение проводник клиент. Как правило, они перерастают в дружбу.
1: Праздник горных проводников – это в первую очередь дань уважения тем предкам, которые, образно говоря, проложили путь в Татрах нынешним проводникам. Кого из легенд горного проводничества в наших самых высоких горах может назвать Роберт Турьяник?
2: Организованное проводничество в Татрах имеет долгую историю, и в этом году мы отмечаем его 153-летие. Мы должны поблагодарить дальновидных деятелей Венгерско-Карпатской ассоциации, которые объединили горных проводников. Проводничество в Высоких Татрах развивалось примерно на том же уровне, что и в Альпах, и у нас действительно есть легенда этой профессии. Обязательно надо упомянуть Йоганна Франца старшего и Йоганна Хунсдорфера старшего, которые в то время совершили множество первых восхождений в Татрах, в том числе и сложных. Из более современной истории я бы, безусловно, упомянул последнего, кто остался здесь после войны от спишских немцев, Яна Почува, легендарного горного проводника. А из тех, с кем я имел возможность общаться, например, Ферош Дьярский и Станислав Самуэль, они были одними из лучших местных знатоков Татар, которых я знал. И я очень уважаю этих людей, даже могу считать их своими наставниками. Конечно, есть много горных проводников, которые оставили свой след в истории, но те, о которых я упоминал, были действительно проводниками с большой буквы, которые были преданы своему делу. Тот же Ферош Дьярский, которого я упоминал, был действительно превосходным горным проводником. К сожалению, сегодня многие начинающие горные проводники ничего о нем не знают.
1: И что же вы делаете, чтобы они об этом узнали?
6: Снажимся некий диаком на социальной сети.
2: Я стараюсь публиковать информацию в социальных сетях, например, приуроченную к годовщинам их дней рождения или смерти. Бывают разные случаи, когда я вспоминаю о них и пытаюсь вытащить их из прошлого и рассказать современникам. Я рад, что эти исторические публикации имеют множество просмотров и получают хорошие оценки.
1: Ну что ж, друзья, возможно, в следующем году, в июне, вы сможете побывать на празднике горных проводников в Высоких Татрах и познакомиться лично с представителями этой профессии. С теми, кто там, высоко в горах, отвечают не только за себя, но и за жизнь и здоровье тех, кто им доверился.

Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся!